0: уже отливается в гранит. Задолжавших голову отчизне ни один присяжный не простит.
1: Кто?
0: Кто ты, человек из поролона? В параллельном мире королей. Корм для пресловутого дракона в ласковом объятии цепей.
2: Опять мы выбираем повторение сюжета.
0: У матрешки этой нету дна.
3: И вот тут важный момент.
4: Мы живем как будто в репортаже. Наше небо затянуло сажей. Конвоем экипажей стражей.

0: счастливы, никто нас не отмажет.
1: В репортаже серая картинка, держится на лени и дубинках. В будущее светлое шагаешь
0: старую протоптанной тропинкой.
2: Здравствуйте, в студии Ангелина Алексеева. Мы расскажем о важных новостях сегодняшнего дня.
3: Да, вы видите, как гений, да?

0: natoptanej drabinki.
1: Здравствуйте, в студии Ангелина Алексеева. Мы расскажем о важных
2: проектах,
1: здесь
2: во всех
1: выходящих. Еще раз говорю, запас на мокром месте. А то,